After После начала массовых, убийств, я рассказал своей жене, она была не в курсе, чем я занимаюсь. Она понимала, что это моя работа, план крематория. После того, как я четко и ясно объяснил ей то, чем я занимаюсь, мы внезапно с ней испытали желание сексуального возбуждения и совокупления.